Thank you.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

Вы слушали музыкальную зарисовку для укрывания розовых кустов лапником с наступлением первых заморозков. Продолжаем наше вещание.

Главное, во время избирательной кампании никогда не говорите ничего такого, что может запомниться. Юджин Маккарти.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

радио Чип и Дук. Ужасно смешное.

0: Под предыдущую мелодию только что была построена гимнастическая пирамида «Энтузиасты» в детской спортивной школе города Шатура, как нам только что сообщили на форуме сайта.
1: А под музыку, которую вы сейчас услышите, как показала статистика, у ваших четвероногих друзей на свет появляются исключительно породистые щенки.
0: Даже если у их родителей была сомнительная родословная.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если вы идете на свою первую оргию, не появляйтесь там раздетым. Нагота должна возникнуть непринужденно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

Картинка. Маленькая козявка гордилась, что ее предки были когда-то большими соплями.

0: Дорогие друзья, до Дня работников мясомолочной промышленности осталось 434 дня!
1: Спонсор отсчета дней – сосиски молочные Микояновского мясокомбината! С наступающим вас праздником! Ура!
0: Ура!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапальдук. Самое позитивное радио.

Прозвучала мелодия для бросания скомканных бумажек в мусорную корзину. Продолжит наш эфир музыкальный трек по заявке преподавателя игры на детском игрушечном пианино Карела Крхова из музыкального училища в Пардубице.

0: Всякий, кто хоть сколько-нибудь интересуется медициной, знает тот факт, что...
1: Что хотя в мире практически побеждены такие болезни, как чума, холера, тиф и проказа. Однако в 1992 году на стадионе в Роттердаме состоялась грандиозная драка.
0: Итальянских тифози, немецких холериков, французских проказников и голландских чумичек. Задумайся!
2: 信じられへんわ。ほんまにスタジオに来てもうた。クレイジーだよね。歌えないって言ってもいいかな。なあかんかん。おもろいってやってみようや。ところでさ、この人たち誰だろう。なんかイージーチューンとかなんとか言うらしいで。サウンドはほんまバカっぽいで。待って待って。でもさ、これって家に帰ったって誰も信じないよね。せや。写真撮ろうや。撮ろう。
3: ほんならやってみようか。

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: сценариста ужастиков.
1: Оборотень. Буратино, превращающийся в полночь вампира,
2: прокалывающего свою жертву острым носом и высасывающего из него березовый сок или каучук.
3: В зависимости от породы дерева.
1: О, Буратинь.
4: О, Буратинь.
5: Two, three.

0: 受け取りに来たのはあの大石蔵之介でした。蔵之介でした。
1: Чип льдук. Шо говорите?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

прозвучала баллада «Верность» об окукливании личинок тутового шелкопряда. Ну а следующая музыкальная композиция просто создана для тех, кто сейчас ест щавелевый суп со сметаной 9% жирности. –

самое большое удовольствие богатые получают тогда, когда о богатстве говорят как о бремени. Роберт Стоттон Линд.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапельдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапельдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино.
1: Джеральдин Чаплин на радио Чапельдук.
2: I love Switzerland because I've lived here. My father was thrown out of the United States, and then we moved to Switzerland. So I was 8 years old, and I went to school. All my schooling was in Switzerland, and then I left it. I broke away from Switzerland. I thought it was the most boring place in the world. And then, as I grew older, the terminology changed. Now I find it quiet. It used to be boring, now it's quiet. So, and I love it.
1: Джеральдин Чаплин на радио Чапельдук.

Чипльдук. А смысл?

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы я был главой государства, проигравшего войну, и должен был бы подписать договор о капитуляции, то перед тем, как поставить подпись, я бы пробежал глазами документ и воскликнул пораженно: «Погодите! Я думал, что мы выиграли!»
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

Друзья, только что прозвучал предыдущий трек, ну а сейчас в эфире следующая композиция.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: Внимание! 7 3 3 9 0 4 1 1 5 7 3 1 7 4 1 4 1 3 0.
1: Мы передавали дресс-код ночного клуба «Кашемировый кашалот» на Верхней Масловке, 21.
2: Радио Чипльдук. Всегда актуальная информация.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Любопытен тот факт, что...
1: Что к очередному пушкинскому юбилею в городе Пушкине на пересечении Пушкинской улицы...
0: С площадью Пушкина...
1: Напротив музея А.С. Пушкина...
0: Что возле концертного зала Пушкинский...
1: Был открыт еще один...
0: 39-й по счету в городе памятник...
1: Гоголю.
0: Задумайся!
2: Задумайся.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Чипындук.
1: Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук.
0: Чипындук.
1: Чипындук.
2: Радио Чипындук. Маленькое, большое радио.
1: Чипындук.
3: Este es el sonido de la milonga.

Фраза дня. В последнее время в мире неуклонно возрастает количество тела на душу населения.

Единственное, о чем приходится сожалеть, это то, что я — это я. Вуди Аллен.

0: Notre attitude envers l'individualisme, la démocratie, la consommation et l'environnement est à la fois facteur et conséquence de changement.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: жалостно отрывать башку всякому, кто порочит высокое звание гуманиста.
1: Радио Чипы-Дук. Великая гуманистическая революция. Переворот на 360 градусов.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Кое-кто мог бы упрекнуть нас в отсутствии песен для работников, обслуживающих дизельные установки. Вы были бы правы, если бы не предыдущий трек, только что понравившийся Антипову ВВ из Салехарда.
1: Зато никому не придет в голову использовать следующую композицию в качестве саундтрека к кукольному детскому ремейку фильма «Последнее танго в Париже».

0: поэзии на радио Чиплидук.
1: Певцовые дымы, фарцовые умы, пунцовые холмы вам, берцовые маслы, дворцовые послы, и совы, и ослы там. Базары без хурмы уснули для зимы, не кто-то и не мы в хлам. И век не задался, вердикт свой оглася, безвольно отдался в тлен. Дорога заросла, кумир наш обесла, блин, перст его росла, блин. И дева без весла, и цифра без числа, кустарь без ремесла, штоп. Сварливые басы, сонливые часы, сопливые носы. Стоп.
2: Изольда Горобец, Черемшанская, Константинополь, 1919 год.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: Dipeduk. Dipeduk. Dipeduk. Duk. Dipeduk. Dipeduk. Duk. Dipeduk.
1: Радио, радио.
0: Dipeduk.
2: Dipeduk.
0: Dipeduk. Dipeduk.
3: Я тут смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипелдук.
2: Чипелдарик. Тарик.
0: Дук.
2: Чипелдук.
1: Чипелдук.
0: Подук-дипун.
2: Чипелдук.
1: Радио Чипелдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Дипедук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Лозунг дня.
1: Пролетарии всех стран, соединяйтесь в специально отведенных для этого местах.

радио Чип и Дук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея номер 85. Время от времени стоит врываться куда-нибудь и требовать соблюдения ваших прав. Даже если вы не имеете представления о том, что это за права и с кем вы говорите, а выходя, хлопните дверью.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.
3: Thank you.

Have a good time out. Welcome to Paradise. Paradise. Paradise.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

to sleep.

История повторяется трижды. Первый раз как трагедия и пару раз для тупых.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

Вообще-то не бесполезно знать, что южноамериканская змея Дайакурка из отряда носохвостых совершенно лишена глаз и органов слуха. Зато у нее прекрасно развито обоняние. Однако, когда у змеи бывает заложен нос из-за насморка, перед нападением на жертву ей приходится по нескольку раз уточнять и переспрашивать. Задумайся.

you.

радио Чип и Дуп.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

0: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.
1: Уже же.

0: Вот композиция, которая только что отзвучала. Хорошо было бы раскачиваться на дворовых качелях, привязанных бельевыми веревками к толстым ветвям дуба.
1: Ну а следующий трек прозвучит для тех, кто только что опрокинул 3-литровую банку персикового сока себе на постель.

0: в журналистике
1: и масс-медиа.
0: Склокеры.
2: Склокеры.
0: Люди, не боящиеся острых тем, находящиеся в центре жарких дискуссий. Склокеры.
2: Склокеры.

Внимание! Говорят Чип и Дук. Чип и Дук. Непонятное радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: finally they noticed that it was beautiful and they began to love it.
1: Наш слушатель из Ставрополя, пенсионер Николай Митрофанович Скороходов, искренне надеется, что следующая композиция не понравится Марии Трифоновне Куцевой и Надежде Викторовне Дохненко. Коллектив «Радио Чапальдук» искренне присоединяется к этим теплым пожеланиям.

Интеллектуал – это человек, который пользуется большим числом слов, чем необходимо, чтобы сообщить собеседнику больше, чем ему самому известно. Дуайт Эйзенхауэр.

Совесть очищена.

My lay happy. My. My. Happy. My love. My lay. My. My. My. My. My. My. My. My.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Дорогие друзья, не забываем поддерживать Чипыльдук. Время тикает, а Чипыльдук ждет.
1: Друзья, если не поддерживаете Чипыльдук, Чипыльдук в какой-то момент просто раз и перестает работать. Вы включаете, а там ничего нет. Или Чипылькаюк. Мы существуем без рекламы, без спонсоров. Просто мы и вы. Вы нас поддерживаете, мы вас радуем.
0: Заходите на сайт, там все понятно. Кликаете, и Чипыльдук продолжает жить. Все, пока.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно не четверг. Ровно.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

А сейчас приглашаем к динамикам ваших домашних котов. Пусть эти серые, рыжие, усатые, полосатые, жирные лентяи вспомнят свою шальную молодость вместе с нашими дорогими музыкантами.

0: всякий, кто еще интересуется хоть чем-нибудь, хорошо знает, что...
1: Что в 1988 году в республике Парасуэла к власти пришел самый молодой в истории президент, 16-летний Хменге Тахопипа. Первым декретом Тахопипы...
0: Молодого энергичного политика в шортах и бейсболке козырьком назад стал указ о помещении всех граждан старше 40 лет в специальные резервации, где они могут носить и слушать всякое старье и вести нудные разговоры.
1: В комплекс исправительно-трудовых работ для особо пожилых входит изучение молодежного сленга, хоровое пение рэпа и рейва, регулярный прием таблеток экстаси
0: и принудительный групповой секс.
1: Задумайся!

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

прозвучала композиция для извлечения корня кубического из 581. Ну а наш слушатель Виталий П. из Коломны просит передать следующую песню для всех людей с искривленной носовой перегородкой.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 103. Одна из способностей компьютеров, недоступной людям, это сидеть на складе запечатанными в коробках.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло, здрасте. А нам бы услышать Машу. Это радио.
4: Это я.
3: Здрасте, Маша. А можно вас назвать Густерой Михайловной?
4: Можно мне назвать Густерой Михайловной.
3: Можно? А почему так как-то вы шифруетесь?
4: А что?
3: Это радио Чапульдук вас беспокоит? А мы-то не шифруемся.
4: Да ладно,
3: серьезно?
5: Да. Как это оказалось? Несерьезно.
3: А вы в Санкт-Петербурге или где тоже?
4: В Санкт-Петербурге, конечно.
3: Молодцы вы там. С Густерой Михайловной и Машей и кем-то еще.
4: Я такая просто рыба Густера. Вот, я ее произносила неправильно. Очень гордо называла ее Густерой. И вот так
3: получилось. Понятно, понятно.
5: Ну что за, а что за рыба-то такая?
4: Густера, это подлещик.
5: А вы по рыбной ловле, видимо, как-то...
3: Или это аквариумное такое? Это что?
4: Не то, что мы прям рыбак. Но бывало.
3: Удивительное зрелище, да. Женщина-рыболов, рыбак. Это очень романтично. Ну и чем часто занимаетесь вы в данный момент?
4: Прям в данный момент сижу и учусь. Вот.
3: А чему вы учитесь? Это надо же какое-то дело учить.
4: Да, ну, да. Я вам прям рассказать, чему учусь.
3: Прям вот скажите, да.
5: Да, вот.
4: Давайте,
5: так, да.
4: Я разбираюсь в вариантах мышечных волокон, быстрых и медленных, в том, какие из них гликолитические, а какие из них окислительные. Вот.
3: Волокон, не совсем понял, это биологическое или технологическое?
5: Технологическое.
4: Нет, это биологическое, мышечных волокон.
3: А, мышечных, да, понятно. Ага.
5: Так.
4: Безумно приятно вас слышать.
3: Ну, здорово, нам тоже вас приятно.
5: Но у нас что-то из мышечных волокон уже не очень.
3: У нас не осталось мышечных волокон.
4: Слушайте, ну, надо заниматься.
3: Надо заниматься, но нужно для строительства мышечных волокон нужны белковые питания.
4: Обязательно.
3: Вот.
5: Уже поздно заниматься уже.
3: Ну, а вы радио Чапульдук-то вообще-то слушаете? Или
5: да.
3: Вы просто,
4: да, конечно, да.
3: Про него слышали? А само...
4: Я бы с вами так сейчас, мне кажется, не общалась весело, если бы не понимала, что такое радио Чапульдук.
5: Нет, ну одно знает, что такое, а другое дело слушаете. Это разные вещи. Вот, допустим, вы можете...
4: Ну, вообще, вот, мне кажется, я давненько не слушала.
5: Вот, вот с чего надо начинать. Давненько вы не слушали. А причина какова?
4: Давайте вы будете наращивать мышечные волокна, а я начну снова слушать радио Чапульдук.
5: Да мы бы рады наращивать
3: волокна. Это встречное
5: волокна.
3: Движение. Будем, конечно, мы будем для вас обязательно что-то придумывать, что-то заводить.
5: Да.
3: Патефон наш, граммофонный.
5: А что бросили-то, слушайте? Волокна перетянули ваше внимание?
4: Да, перетянули внимание на самом деле. Вот, ну вот как-то, наверное, все-таки у меня радио Чапульдук для меня ассоциируется больше с летом. Вот. Тем, что светит солнце, я включаю радио Чапульдук и занимаюсь чем-то приятным домашним.
3: На велосипеде можно, на роликах наслушать, на лодке.
5: Не, ну солнечные дни, они же и зимой достаточно солнечные.
3: Да.
4: Бывали, кстати.
3: На зимней подледной рыбалке можно слушать Чапульдук, ловя рыбку густеру.
5: Михайловну. Ну хорошо. Так, и что будете дальше делать потом с этими знаниями?
4: Применять.
3: Ну, применять, как лечить, или, допустим, изучать какую-то живность, фауну. Там.
4: Ну, нет, я реабилитолог, я тренер, вот, поэтому буду прям, ну, знаете что, да,
3: живность.
4: Я буду использовать знания на живности, да.
5: Реабилитолог — это прекрасно, это очень хорошо.
3: Нас бы вот реабилитировал бы кто-нибудь. Ну,
5: уже нас не реабилитировал.
3: Перед другом хотя бы.
5: Ой. Ну, чудесно.
3: Маша,
5: значит,
3: ну мы вас просто отвлекли.
5: Реабилитация посредством Чапульдука. Мне кажется, нужно совместить это. То есть,
4: да, кстати,
5: должен
4: кажется,
5: быть и, должно быть и медикаментозное воздействие, и такое душевное, и
3: музыкально-смысловое.
5: Да.
3: Да. Или, наоборот, полное отсутствие смысла тоже иногда требуется для мозга.
4: Абсолютно.
5: Ну, вот. Ну что же.
4: Вообще желательно, да, и максимальная абстракция.
3: Ну, вот мы знаем две только мышцы, а вы нас просветите. Вот мы знаем только бицепс и трицепс. Какую-нибудь еще назовите, какую-нибудь мышцу, мы будем просвещены.
5: Ну, Андрюх, ну нет, ну какие-то же есть еще.
3: Ну, какую-нибудь назовите нам.
5: Икроножную, Андрюх, я тебя называю.
4: Ну, отличный вариант, да. Но их вообще достаточно много. Угу. А, есть прекрасная широчайшая на спине. Ей можно подтягиваться.
3: Вот. Прям так называется?
5: Широчайшая, конечно. Угу.
3: Широченная можно даже ее назвать.
4: Да, она очень делает мужественную спину, красивую. Вот.
3: А вот на животе кубики, это как называется?
5: Это пресс,
4: это прямая мышца живота.
3: Ну, если я что, думал, есть звонить. Латинское какое-то если... красивое название, какая-нибудь тоже.
4: О, да, у них есть какие-то латинские, но я боюсь ошибиться.
5: Пузо.
4: По латыни.
5: Пузо.
3: Пузус огромный.
4: Там должно быть какой-нибудь пузиус... Эректус, ну что-то такое, скорее всего.
5: Пузус штанов вываливус.
3: Да.
5: Да. Ну, ладно, ну нет, теперь у нас есть медик, если что, мы можем проконсультироваться, Андрей. У тебя, если
3: реабилитолог.
5: Да, если что-то заклинит у тебя, то можно позвонить сюда, узнать, что делать.
3: Это была реабилитолог, да. Маша, она же... Густера Михайловна.
5: Да, любительница рыбной ловли. Реабилитолог всего, что возможно.
3: И радио Чапельдук.
5: Да. Ну, а радио Чапельдук слушать только летом, а сейчас...
4: Я просто, да, сделала какой-то такой серьезный перерыв. Но хорошо, что вы позвонили и напомнили мне о вас.
5: Конечно.
4: Я с удовольствием, скорее всего.
5: Давайте присоединяйтесь.
3: Ну, оставайтесь с нами, как мы обычно говорим.
5: Мы такие были сегодня уже скучные и серьезные, но какие есть.
3: Поддержите наше белковое питание.
4: Привезти вам котлеток.
5: Да,
3: ну, натурой тоже мы берем.
5: Котлеты пойдут.
4: Если буду в Москве.
5: Давайте. Пока.
3: Спасибо вам. До свидания.
5: Счастливо.
3: Доброго.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

how you feel.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, наши радиослушатели, радио Чапльдук. Сегодня в рубрике у нас в гостях известный продюсер, медийное лицо Степан Кудряшов. Степан.
1: Да, добрый день. Я прежде всего хотел бы поздороваться с вами и напомнить, что одежда моя сегодня предоставлена для эфира салоном Locus and Fines.
0: Степан, недавно состоялся кинофестиваль, ежегодный, биеннале, на котором вы освещали работу кинофестиваля, и мы читали много ваших статей в газетах, в журналах, по радио, по телевидению. Угу. Несколько слов о фестивале, а мне бы хотелось добавить, что сульфа бульбовит – верный помощник вашим суставам. Имеются противопоказания, посоветуйтесь с друзьями.
1: Фестиваль этот, как всегда, проходит у нас на юге. Приятная аура города и климат всегда служит приманкой для гостей. Конечно, там всегда видишь наших звезд, старых друзей, кстати. Хотелось бы сказать, что чай липский, вкус и качество в каждой чашке. Сделай глоток липского чая, ощути вкус.
0: Был какой-то скандал на красной дорожке во время открытия фестиваля. И также хочу сообщить нашим слушателям, чтобы они не забыли посетить торгово-развлекательный комплекс «Веселый дворик», 160 павильонов на 10 гектарах.
1: Отвечая на ваш вопрос о ковровой дорожке, я, конечно, не могу не сказать, что, во-первых, автосалон «Гектор Ц» на Можайке – это 25 часов в сутки, 8 дней в неделю «Гектор Ц» на Можайке всегда рулит. Так вот, на ковровой дорожке обычно случаются всегда какие-то пикантные эпизоды, и нельзя не добавить, что мыло «Мисфорд» формулы «Софт и Бэби» – эта душистая сказка у вас в руках.
0: В эфире радио «Чапльдук». Напоминаю вам, что импланты «Меняем зубы местами», 3-я улица Имского поля, «Здоровые зубы» в ваших руках. У нас в гостях Степан Кудряшов. Степан, правда ли, что Сильвия сейчас как Брауншвайг, что она была вызывающе одета на красной ковровой дорожке, был один скандал, что просто она была неприлично одета.
1: Дело даже не только в коврове. Давайте уже уйдем с ковровой дорожки, скажем, в бар.
0: А не там ли Франсуа Люли устроил дебош, помочился, по-моему, даже у барной стойки?
1: Конечно, его адвокат не дал его в обиду. Кстати, я хотел бы еще вставить, что хочешь, но боишься. Только безопасный секс с ремиксом. Забота о себе и о ней. Попробуй с ремиксом.
0: Сейчас я прошу прощения у наших слушателей. Мы вернемся в студию через несколько минут после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами.
2: Люкс-бутик флористики премиум-класса от Михеича. В элитном торговом комплексе «Глазурный». Свежесть и кибаны в каждом горшке. Телефон 8-995-792-44-5792. Позвать Володю. Звонок платный.
0: Что в области артхауса? Были ли какие-нибудь работы? И хотелось бы напомнить, что каникулы в Швеции от опытных туроператоров. Шведский стол, шведская стенка, шведская семья. Первым 5 дозвонившимся подарки со скидками.
1: Я немножко переключился бы с Швеции в Японию. Мечтаешь о японце? Хочешь резко рвануть со светофора? Автомобили Мидзу Фоши в рекламе не нуждаются. Заведи себе японца. Харакири любым конкурентам.
0: Степан, прежде чем задать вам следующий вопрос, я хочу напомнить нашим слушателям, если у них есть проблемы с эрекцией, ничего не хочется, стволовые клетки Гераклин. Посоветуйтесь с женой.
1: Извините, я как раз хотел вас перебить. Жалуетесь на боли в подреберье и конечностях? Препарат Мездрофенил – это лучшее лечение при коленном рефлюксе.
0: Частный пенсионный фонд «Журавушка», анонимных складов гарантированно. Думайте о завтра, сегодня.
1: Я уже сегодня могу сказать, что интернет-провайдер «Статус Анлим» – это всегда WiMAX, IP-телефонии, 150 каналов ТВ и интернет у вас в кармане.
0: А сеть мебельных магазинов «Лесосплав» – это крупнейшая компания в Европе. Частное обязательство перед покупателем. 5 гарнитуров по цене 6. Вам слово, Степан.
1: Каждый, кто хорошо владеет языком, должен попробовать шоколад «Малена». Изысканное удовольствие гурмана в вашем рте, у вас во рту.
0: Служба такси «Зеленая». VIP-услуги, эксклюзивное обслуживание, бизнес-класс, элитный сервис, all-inclusive, выезд на дом.
1: И, возвращаясь к фестивалю, конечно, Стрекаловский трубопрокатный завод имени Рылеева. Это всегда быстро, надежно, железно.
0: У нас в гостях был Степан Кудряшов. Это было радио «Чапльдук». Всего доброго, спасибо.
1: До свидания.

0: Новое слово
1: в музыкальном лексиконе.
2: Быдлз. Массовое течение в рок-музыке. Невольное порождение великих Битлз.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: жрете, чипы-дуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: Если вы желали бы послушать какую-нибудь песню о старых мудрых черепах, простите, о старых мудрых черепахах на Коморских островах, так вот она только что и прозвучала.
1: А теперь прослушайте песню как раз для прослушки грудной клетки через стетоскоп.

Чиполлюк. Обратно мы самые первые.

0: Литературные рецепты Жанны Цаплиной.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
2: Мальчик визжащий, жареный. Визжащего, орущего, брыкающегося, легающегося и катающегося по полу мальчика просто зажарить и без лишних слов съесть. Мальчик визжащий, жареный.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
3: Show them how you do it.

0: Чипальдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.